Кто-то в черном у двери смотрит иронически, отпираю дверь ключом, приглашаю в дом, то ль видение, то ль обман, то ль к беде, то ль к радости, то ль плевать через плечо.

0: passant, un dimanche, un délai ou un retard.
1: А чего маршрут туда день и ночь открыт? Но в конце не ждет покой с тихим светлым домиком. Не хранят меня глаза ваши, Маргарит. Я бы был ужасно рад слышать ваше мнение. Только молча гость сидел, подпевал вино, досмотрел программу взгляд депутатов премия. На часы взглянул, зевнул и вылетел в окно. И в раскрытое окно ночь глядит загадочно. Дыры звезд на платье тьмы, драный материал. Дел, как видно, у него без меня достаточно. Но, может, он, как мы, силу утерял. Ну, а может, он, как мы, знание утерял.
2: Он летает выше крыши, получает больше тысячи. Вот за это я его люблю. Мама, я повара люблю.